слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Слушайте радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
1: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер.
2: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: А теперь тусовка. DFM. Потому что радио DFM.

0: Пока Катя и Саймон будят майских жуков на даче, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Вот это копипаст. Копипаст.
2: Это шоу «Разбудильники» на радио DFM и музыкальная его часть, рубрика «Копипаст». Ребята, у нас музыкальный суд начинается прямо сейчас. В этой рубрике Саймон разбирает существующие треки и показывает, откуда ноги растут. А мы с вами определяемся, выражаем свое мнение. Это плагиат или нет?
3: Копипаст или нет? Сегодня слушается дело, ну, такое дело, скажем так. Целая куча мировых артистов против Марк Ронсон и Бруно Марс из-за трека «Uptown Funk».
2: Обожаю этот
3: крутой
2: трек.
3: Крутой трек. Итак, Uptown Funk вышел в 2014 году и стал гимном лета 2015-го. Продал дофига лен копий и набрал более 5 миллиардов просмотров. Но с таким успехом, как часто в комплекте идет, подвох под названием «Плагиат». Так много обвинений в плагиате связано с этой песней.
2: Это мое.
3: Что нам не хватит эфирного времени вообще все показать. Поэтому даже есть обвинения из Сербии. Да, плагиаты из Сербии. Сегодня разберем обвинение, только именно одно случай возьмем. То есть обвинение группы The Gap Band, которая утвердила, что Марк Ронсон в хите Uptown Funk использовал сэмпл из хита 79-го года Oops, Upside Your Head. Давай сравним, а потом я уже расскажу, чем закончился переполох.
2: Погнали.
3: Окей.

0: Так, это у нас Mark Ronson featuring Bruno Mars, Uptown Funk, да?
1: Да.
0: Теперь слушаем хит 79-го года, The Gap Band. Oops, upside your head.
2: Oops, upside your head. Say oops, upside your head. Say oops, upside your head. Say oops, upside your head.
1: Опа!

0: как это какое-то сходство заметила?
1: Очень. Ну, это как будто прям один в один, я бы сказал.
0: Вот. Ну что ж, теперь давай послушаем перемешку.
1: Давай.
0: Ну, для лучшего понимания, насколько это копипаст или нет, да?

0: Страна.
1: Так, что скажешь, Катя?
0: Ну, вообще, мне кажется, очевидная история, конечно, да. Они как-то отмазались от этого?
1: Нет.
0: Нет?
1: Не получилось.
0: Вот. Вот справедливость в мире существует. Так, и что было за суд?
1: Итак, британский диджей и продюсер Марк Ронсон признал, что использовал ритм из фанк-трека The Gap Band 79-го года Oops, Upside Your Head. И в итоге 5 авторов из этой группы получили 17% от гонораров за публикацию.
0: Воу.
1: Прикинь, Uptown Funk.
0: Ну, это справедливо.
1: Справедливо.
0: Вот в данном случае вообще без вопросов.
1: Видишь, все заметили, так что тут вопрос был снят.
0: Ладно, любовь к треку Uptown Funk не пропала. В любом случае, благодаря им и Бруно Марсу в том числе, трек завирусился, стал известен на весь мир, поэтому, ну, дали треку вторую жизнь, тоже хорошо.
1: Ну, кстати говоря, что самый лучший комплимент — это копирование.
0: Mm-hmm, да. Да.
1: То есть сделали комплимент треку 79-го года.
0: Комплимент, да? От шеф-повара, да? Здесь от диджея.
1: Ну что ж, это был еще раз будильник и суд. И уже вы как, выдавали приговор или как?
0: Я не знаю.
1: Или выдали приговор?
0: Ну, выдали.
1: Ладно, надеюсь, никого не обидели, но мы за правду. Ну что ж, скоро вернемся. А так, пока ты включи концовку. А мы там.

0: Тата, Динарод. Всем жизнь без проблем. Это мы, служба по ликвидации хандры под названием шоу
1: «Разбудильники».
0: Здесь хандра-ликвидатор Катя Бодрова.
1: Хандрагонщик, диджей Саймон.
0: Играем в код «Кто там?». Игра, где вопрос «Ты мужик?» не может тебе помочь, если задан Кинг-Конг.
1: И обидеть, в общем-то, тоже не может тебя.
0: Не может.
1: Ты мужик.
0: Да.
1: А играть с нами будет Наталья из Перми. Наташ, привет. Вау.
2: Привет.
0: Привет, Наташа. Бодро пожаловать.
2: Привет, привет.
1: Ты проснулась утром понедельника, заслуживаешь аплодисментов, это точно. И скажи, пожалуйста, ты спала этой ночью или так же, как и Саймон, смотрела «Оскар»?
2: Нет, первый вариант.
1: Дай пять. Мы спали все-таки.
0: А сама-то в кино смотришь? Увлекаешься кинчиком?
2: Ну да, можно и сказать, что увлекаюсь.
0: Окей, ладно.
1: Возможно, это пригодится, эти знания и навыки в игре «Кто там?».
0: И, возможно, она болела за Ди Каприо.
1: Как и я. Но ему не дали.
0: Не дали снова, да.
1: Сай, мы должны попрощаться с тобой на буквально секунд 30.
0: Так, и как бы сказал Лео Ди Каприо, да? А, нет, Арнольд Шварценеггер.
3: I'll be back.
0: Скоро вернусь.
1: Мы выключили наушники Сайма, но Наташ и готовы с тобой, точнее, я готова объяснить тебе правила игры. Загадай, пожалуйста, какого-нибудь персонажа или звезду, которая тебе нравится, и озвучь в эфире. Саймон нас не слышит.
2: Пусть это будет Ариэль. Детский мультик «Русалочка».
1: Такого у нас еще не было, договорились. Дальше включаем Саймона наушники. У него будет ровно минута на то, чтобы догадаться, кто там, с помощью наводящих вопросов. Сразу говорю, они будут странными, эти вопросы. Отвечай на них, пожалуйста, только «да» или «нет», чтобы не запутать Саймона. Если он догадается, кто там, приз не получаешь. Не догадается, получаешь. Договорились?
2: Да.
1: Сай? Возвращайся.
0: Окей. Играем.
1: Я знаю, кого загадала Наталья. Твоя задача — догадаться за минуту. Погнали.
0: Слушай, в прошлый раз я чуть не угадал, да?
1: Вообще был максимально близок.
0: Да, забыл, что Эльза зовут, понимаешь? Ладно, на сегодня поехали. Так, Наталья, ты персонаж?
2: Да.
0: Ага. Из кино?
2: Нет.
0: Не из кино. Из книги?
2: Нет.
0: Вау. Из сказки?
2: Почти.
0: Почти. А, мультик, мультик.
2: Мультик, верно.
0: О, мультик.
2: Да.
0: Так. Ты леди, ты девочка?
2: Да.
0: Окей. Ну, у тебя бигуди есть?
2: С хвостом.
0: Как?
2: Девочка с хвостом.
0: С хвостом?
1: Не-не-не, не подсказывай так. Только да или нет.
0: С хвостом. А у тебя есть бигуди?
2: Нет.
0: У тебя нет бигуди, да? Ты скандальная с хвостом?
2: Нет.
0: По-моему, я уже понял, кто. У тебя ты рыженькая?
2: Да.
0: Mermaid, the little mermaid.
1: Не делай вид, что ты не знаешь.
0: Русалка!
2: Да!
1: Даже таймер не успел отыграть, что догадался.
0: Да.
1: Ну, понимаешь, Наташа сама себя завалила.
0: Ну,
1: сказала,
0: знаешь,
1: про хвост.
0: У меня тоже есть встречная вежливость. Вот. Так
1: что она проявится?
0: Какая проявится в виде мерча от Radio DFM.
1: Конечно, все равно побеждаешь. Это действительно была русалочка Ариэль, если конкретно
0: Ariel, да.
1: Наташа загадал ее. Ну что, приз вручили, что еще дадим?
0: Ты знаешь, пока вот ты не сказала, что у нее хвостик, я думал Себастьян, то есть который вот «Under the sea».
1: Ой, я обожаю.
0: «Under the sea».
1: Такой он классный, большой фрик.
0: Да, чумовой. Ну что ж, еще есть время на привет. 8,5 секунд.
2: Здорово. Я передаю привет всему своему городу, прекрасному Перми, своему любимому сыну Юрию. Желаю всем удачного дня.
1: Класс, Перми, включи тусовку.

0: Вовка, Катя и Саймон на майских. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, ну почему консерватории не готовят консервы?
0: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для волос Head & Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: «Лобаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лобаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягод в месяц за конца лета при активации видовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правила на сайте www.fizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
7: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
6: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
9: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
10: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете.

0: вы любите Радио ДФМ, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи и мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и скачайте.
1: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: DFM. Потому что Радио ДФМ.

0: Пока Катя и Саймон в отпуске. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Говоризмы. Говоризмы.
2: Шими-шими-я-шими-я-шими-ей. Приветище, динародище. Это мы, Пуэр и Латте, под названием шоу «Разбудильники». Здесь наша филологическая ниндзя. Катя Бодрова.
3: Как мощно звучит. И тот самый Саймон, друзья, у микрофонов.
2: Сейчас рубрика «Говоризмы», где мы изучаем словечки из разных городов России. И благодаря этой рубрике теперь знаю, что синички — это не смурфики, а баклажан.
3: Синенькие.
2: Ой, господи.
3: Ну ничего, запомнишь, запомнишься. Да.
2: Хорошо, синенькие, не смурфики, да?
3: Как любит говорить Саймон, играем в городок или в города своего рода. Отправляемся в Астраханскую область и выясняем, что значит хурды-мурды.
2: Хурды-мурды. Вау, это не название фильма, нет?
3: Неплохо было бы, как есть шурлы-мурлы, да?
2: Да, и хурды идут, а за ними мурды, да?
3: Это астраханская версия хурды-мурды.
2: А может быть, это продолжение рода?
3: Тоже, как будто могло бы подойти.
4: Вот это поворот!
3: Но нет, поворот не туда.
2: Так, это действие?
3: Нет, это существительное.
2: Существительное? Это место? Это событие?

0: Нет, это предмет.
1: А хурды-мурды?
0: Можно.
1: Это предмет?
0: Хурды-мурды.
1: Может быть, это собачела, которая сидит на торпедо и головой качает? Нет?
0: Мне интересно, откуда у тебя такие версии в голове рождаются?
1: Ну, это звучит как игрушка. Либо фильм, либо игрушка.
0: А, тебе кажется, что это такое веселенькое. На самом деле все очень просто. Твоя рубашка, обувь, я не знаю, вот это вот все.
1: А, Жан-Пол Шматье.
0: Жан-Поль Шматье, именно так.
1: То есть это вещь, одежда?
0: Это личные вещи.
1: А, типа,
0: просто личные
1: мои барахолки, типа, да?
0: Да, твое барахло. Я просто понимаю, как теперь в ссорах, знаешь, в Астраханской области, что девушки говорят своим мужчинам. Забирай, значит, свои хурды-мурды.
1: Это звучит как бывшие, знаешь, ругать бывшие.
0: Выяснили, ребята, что не обзывательство, а личные вещи хурды-мурды в Астраханской области по путешествиям по России в рубрике «Говоризмы» и в следующий раз.
1: Кат, забираем свои хурды-мурды и идем за чаем.
0: Идем.
1: Идем.

0: Реклама. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
1: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки, десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.
3: Welcome back and right now.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: пока Катя и Саймон отдыхают. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мэшапы Саймона. Это шоу «Разбудильники» на радио DFM. Есть две вещи, которые ассоциируются с бракосочетанием. Конечно, марш Мендельсона и рубрика «Мэшапы Саймона». Сай здесь. Женит два несовместимых, казалось бы, трека. На первый взгляд, ну и получается какой-то новый хит. Кого будешь скрещивать, женить сегодня?
2: Или присобачить. Воу, я думал, как сделать гимн весны.
1: О, актуальненько.
2: То есть, с одной стороны, нужен трек про весну, и второй трек должен быть зажигательным, да?
1: Зажигательным и вызывающим бабочки в животе.
2: О-о-о.
1: Весна, это ж любовь.
2: О, вот и как женская сторона добавилась. Хорошо, значит, с одной стороны, у нас есть гимн от Максим.
1: Так.
2: Вот исполнительница. И есть Боб Синклар. Если присобачить эти два хита, получается Максим versus Боб Синклар. Rock this весна party.
1: Слушаем.
2: Слушаем. DJ Simon.

0: Оу, полегче. Нет, ты поставил эту задачу сделать весенний гимн, и ты его сделал, это раз. А во-вторых, я захотела на какой-то open air и просто раскачаться на свежем открытом воздухе под этот трек.
1: Вот тепло уже идет, я надеюсь, что скоро вот такая тема у нас тоже будет, да?
0: Поджарил.
1: Ну, нормул поджарил.
0: Поженил нормуль вообще.
1: Ну, надеюсь, если Максим услышит, то есть скажет, ну, наверняка норм или... как это говорят? Норм или кринж? Или как-то...
0: Или кринж, да.
1: А, не, норм или... или...
0: Ты читаешь по губам
2: Настя. Стрём.
1: А, норм или стрём, да. Вот так теперь так это выражается.
0: Да, по-любому норм.
1: Окей, ну, зиба-зиба от всего сердца черного перца. Ну что ж, это шоу
0: «Разбудильники».
1: Слушайте нас. Если что, вернемся и еще что-нибудь другое покажем. Ну, как настроение?

0: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
5: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: пока Катя и Саймон будят майских жуков на даче, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Там.
2: Ауа, yes, yes, yes, йоу, хаюшки, иди народ. Это бодрячковатое шоу «Разбудильники». Она славила бодрячка. Катя Бодрячкова-Бодрова.
3: Всегда на позитиве, диджей Саймон.
2: Сейчас игра, где Катя может сказать, как дела, а по ее губам прочитаю «Космический банан».
3: Бодрова. Ну, не совсем, подожди, у нас игра все-таки «Кто там?» осталось.
2: Сейчас. Да? Да? А, ну, давай, кто танем?
3: Кто танем? Да. И знакомимся со слушателем. Это Никита из Тюмени. Никит, привет.
2: Hello, Никита!
4: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Yeah. Мы тебя прервали? Ты с кем-то там болтал?
4: Нет, нет, ни с кем не болтал. Просто вас слушал.
3: Хорошо. Никит, мы тут сегодня обсуждали с Саймоном, как привыкли, скажем, обращаться к новым знакомым. На «вы», на «ты». Вот в Африке, например, если уважаешь человека, обращаешься «сэр».
2: Добавляешь.
3: Ты как? На «ты» перейдем?
4: Легко.
2: Окей.
3: Сказала я, уже тыкая человеку. Тоже не такое, да, себе?
2: Да, а интересно, кем работаешь? Теперь можно так сказать.
3: Не говори, что депутатом.
4: Я директор дилерского центра автомобилей.
3: Так, я забираю свое «ты» назад.
2: Вот.
3: Здравствуйте, Никита, как вас по батюшке?
2: Напоминает
4: Сергеевич.
3: Сергеевич, директор.
2: Да, напоминает тачка на прокачку, да, вообще, то есть прикольно.
3: Вы за эфиром можете и «Формулу-1», я думаю, обсудить с Никитой.
2: Смотри, какие люди нам звонят.
4: Легко.
2: А, кстати, за сезоном уже следишь?
4: Ну, Саймон, слушай, ну, как бы не особо, но так вижу.
2: Но, да. Но регламент и сил...
4: Посмотрю, когда свободное время есть.
2: Все сильно поменялось. Теперь движок 50%, электромотор 50%. Они сейчас ездят, как будто они этот собирают, ну, этот, как это, грибочки в игре, где там, ну, на картинге.
3: А-а-а.
2: То есть едешь медленно, потом бах, нажимаешь на кнопку и полетел. Ласил, я вышел.
3: Да,
4: но это электродвигатели, они ускорение дают.
3: Все, парни, я уже вижу лица девчонок такие, о, можно завернуть эту тему и приступить к игре. Так, ненадолго сольем Саймона из эфира, чтобы рассказать тебе, Никит, правила участия.
2: Окей, я пошел. Так, электродвигатель, да, дают ягода.
3: Ненадолго, Сай, скоро услышимся снова. А вот теперь, Никит, я попрошу тебя загадать какую-то звезду или персонажа, который тебе нравится. Из фильма, мультфильма, как угодно. И озвучить в эфире.
4: Аладдин мне нравится.
3: О, а у нас он был? Нет, кажется, не было. Хорошо, будет сделано. Дальше, задача Саймона в течение минуты пытаться догадаться, кто там. Он будет задавать тебе разные наводящие вопросы. Ты отвечай на них только да или нет, только по-честному, не пытайся его запутать. Если он отгадает, кто там, ты не получаешь приз, не отгадает, получаешь. Все понятно?
4: Конечно, абсолютно.
3: Сай, возвращайся.
2: Окей.
3: Я узнала, кто там. Твоя задача сделать то же самое.
2: Ну и как, есть шанс?
3: Как всегда. Небольшой, но есть.
2: 50-50, окей. Как зовут, уважаемый?
3: Никита.
2: А, Никита. Никита, ты вымышленный?
4: Да.
2: Вымышленный персонаж мужского рода?
4: Да.
2: Окей, так, ты был вымышленный в кино?
4: Да.
2: О, а про тебя есть книга?
4: Нет.
2: А, мужик, да? Так, мужик, а вообще по фильму у тебя ипотека есть?
4: Что?
2: А по фильму у тебя есть ипотека?
3: Ипотека.
2: Ты при бабле в этом фильме? Ты богач?
4: Стал богачом, так скажем.
2: Стал богачом. Так, мужского рода. Ты русский?
4: Нет.
2: Так, у тебя есть борода?
4: Нет.
2: Черные волосы?
4: Да.
2: Черные волосы, борода есть. Ты большой, но по размеру. Ты бугаина?
4: Нет.
2: Значит, маленький, да? Так, лет 30 есть тебе?
4: Да.
2: Больше?
3: Хочешь, я помогу тебе с вопросом? У тебя есть что потереть?
2: А что потереть? Это что, купить дом?
4: Есть.
3: Есть. Ладно, давай. Сай, давай свои версии.
2: Если есть что потереть, по-моему, до меня сейчас уже начинает доходить.
3: Ну, давай.
2: Это, ну, этот тереть в Санкт-Петербурге?
3: Ну, категория 0+, если что.
2: А.
3: Ну, типа.
2: Это не чижик-пижик.
3: Нет. Никита уже в смехотерапии принимает участие уже в следующей игре.
4: Я уже слезы текут.
3: Ладно, Никита, версия.
2: Стало интересно.
3: Версия Саймона мимо. Скажи, пожалуйста, кто там?
4: Аладдин.
3: Аладдин. И он трет лампу с джином.
2: Эх, Аладдин.
3: Ну что, мы поздравляем тебя, Никита, и отдаем фирменный мерч от Радио ДФМ.
4: Спасибо.
3: Ладно, посмеялись знатно.
2: Да, а на привет еще есть секунда 7.
3: Этого не остановить.
2: А я не понял, это потереть или чижик-пижик?
4: Так вот это потереть, это вообще просто зашквар какой-то.
3: Не благодари, я зашквар.

0: Пока Катя и Саймон в отпуске. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, представляешь, в русском языке можно составить вопрос из пяти стоящих подряд букв алфавита, спросив, где ёж?
0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут.

0: Самокат.
1: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28. Угран 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки. Уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
2: «Азэстатнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30. А лучше 100.
3: Кофе хотите?
2: Это намек?
3: Никаких намеков. Покупаете любой кофе. Получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
2: Нет кофе, нет бонусов?
3: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на «АЗС-Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
4: Аттракции. ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организации акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте азс.татнефть.ру.
5: Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. 4 лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал. Сегодня «Арсенал», «Атлетика» в 22:00. Только в ОККО. 18+.
6: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
7: «Пятерочка» выручает!
6: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
8: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
9: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничение. 0+.
10: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 049 000 рублей.
11: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2020.

0: фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
1: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
2: А дальше тусовка. On DFM. Потому что...

0: Пока Катя и Саймон на майских. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Базинга. Хаю-хай, Димир. Присоединяйся к нашему астромемную экипажу под названием шоу
3: «Разбудильники».
2: На борту наша межпланетная мемасита Катя Бодрова.
4: И человек, который в детстве мечтал стать космонавтом,
2: да.
4: И частично космос сейчас приблизит.
2: Да, ищу свой квазар. Это мемоскоп, позитивные предсказания, выращенные на мемовухе.
4: Звезды расскажут, какой ты персонаж из сказки сегодня.
2: Вау, мне нравится! Так начинают овны.
4: Сегодня вы Феникс. Можно брать на себя любые задачи, даже если перегорите на работе, то возродитесь.
2: Перегорит, это точно про Феникс. Так, тельцы.
4: Вы серый волк. Появляетесь внезапно, помогаете нестандартно, исчезаете эффектно.
2: Ну, они умные, волки-то. А близнецы?
4: Кощей бессмертный. Стратег ресурсный и вообще не собираетесь проигрывать.
2: Окей, раки.
4: Сегодня вы Емеля. Ленитесь, но каким-то образом все складывается в вашу пользу.
2: Знаешь, как говорят же, мат это... Нет, лень это мат всех инноваций.
4: Ну, прогресса, двигатель прогресса.
2: Да, дальше львы.
4: День, когда вы сияете, как жар птица. Не раскрывайте адрес рынка, где вы берете молодильные яблочки.
2: Жар птица, подумаешь, кура грил. Так, девы.
4: Сегодня вы Марья-искусница. Учите всех жить правильно.
2: Весы.
4: Вы царь, поправьте корону на голове и идите покорять мир.
2: Это цар Горыныч, да? Правильно? То же самое. Так, скорпионы.
4: А вот теперь змей Горыныч.
2: А.
4: Девиз дня – одна голова хорошо, а три лучше.
2: Да, стрелцы.
4: Вы Василиса Прекрасная. Нежность снаружи, инструкция по выживанию внутри.
2: Козероги.
4: Сегодня вы Лиса Патрики.

0: Эффективно. Меняете тактику на ходу и выходите победителем из любых ситуаций.
1: Про такого слышу впервые. Лиса какого?
0: Патрикеевна. Это хитрое создание.
1: Да? Лиса потрясающая. Патрикеевна. Вау. Водолей.
0: Вы, как домовой, педантичны во всем. Идеальный день для генеральной уборки.
1: А, да? А я-то думал, домовые сливаются, когда уборки. Я человек-невидимка, меня тут нет. Так, рыбы.
0: Илья Муромец. Сегодня вас и 5 будильников не разбудят. Найдите мотивацию встать и показать силушку богатырскую.
1: Ладно, если ты змееносец...
0: Сорян.
1: Сорян, да? Пока, да? Вот. Когда будет твоя очередь, я сообщу, да? Окей. Это был Мемоскоп в шоу «Разбудильники» на радио DFM. В текстовом виде тоже можно прочитать.
0: В нашем телеграм-канале «Радио DFM».
1: Шоу «Разбудильники» на радио DFM включил? Правильно делаешь! Ха-ха!

0: Реклама. Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-32-44-741.
2: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. Украин 111-774-668-98-40, город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». Украин 104-540-192-98-47, город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
3: Человеку достаточно 5 минут смотреть на речной пейзаж, чтобы прийти в состояние полного душевного комфорта. Так утверждают психологи.
4: «Атонстрой» утверждает, вы можете любоваться рекой не 5 минут, а сколько душе угодно. Только не пропустите старт продаж на острове в Москве. Видовые квартиры с окнами во всю реку. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.
6: Right now.
5: А теперь тусовка
6: on DFM.
5: DFM. Потому что радио DFM.

0: Пока Катя и Саймон в отпуске. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Это нет трек. Нет трек.
2: Шоу «Разбудильники» на радио DFM. Это дебютная рубрика, но давай как-то представим ее по-особенному. Есть ли фанфары? Нет! Трек!
3: Это что с Парижем?
2: Сюрприз на барабане.
3: Что с Парижом?
2: Да, ребят, в этой рубрике Сай ставит треки, которые гуляют по просторам интернета, скажем так, нахаживают 10 тысяч шагов. И что ты сегодня поставишь нам в дебютном выпуске?
3: А, нет трек, интернет-трек, нет трек. А, вот откуда руки и ноги растут. Окей. Ну что ж, в самом первом выпуске рубрики «Нет трек» послушаем трек, который рвет русский интернет, как тузик линолеум. Kanye West перепел хит Юрия Шатунова «Седая ночь» на английском языке. И когда даже узнали, что трек был создан ИИ, искусственным интеллектом, никто даже не расстраивался.

0: И трек сделан в стиле живого выступления, как будто с ним поет 70 тысяч человек на стадионе. Ты услышала уже, да, трек?
1: Только вчера я увидела этот ролик. Только вчера, кстати, разместила у себя в соцсетях, поделилась с подписчиками, потому что это так красиво, это так в стиле Канье. Я бы поверила реально, что он мог это сделать.
0: Но там, конечно, искусственный интеллект чуть получше поет, чем Канье. Канье, он сам же не певец.
1: Эй. Ты знаешь, чей я фанат?
0: Как это называется? Это бригада, которая защищает Канье,
1: да?
0: Не, ну, кстати, спета круто. И это, ну, AI-кавер. Вот так получается, искусственный, как будто кавер.
1: Я с большим удовольствием послушаю.
0: Очень
1: кайф.
0: Красивый.
1: Давай.
0: Да, ну что ж, слушаем нет трек вселенского масштаба Kanye West, Silver Night, то есть Седая ночь. А потом обсудим.

0: одному совсем.
1: Ни к чему.
0: Ой, это называется словили, как это слово, дали петуха? Или...
1: Да, немножечко дали петуха.
0: Мимоноты.
1: Мимоноты. Аннет, было классно. Я думаю, что Саймон. Мистер Е или Канье Уэст наверняка наткнется на эту версию. И вполне возможно в реальной жизни реализует.
0: Бро, но... Ты, если споешь, видишь, но братани в России тебя поймут и пригласят. А тут ты уже долго уже едешь в Москву.
1: Уже пора бы, да.
0: Сколько он уже едет вообще? Он почти год, да, уже едет, да?
1: По-моему, даже больше.
0: Обещает, сейчас приедет Канье и его здесь сделает.
1: Вот, мне нравится этот мем. А вот этот Канье, он с нами в одной комнате?
0: Ну что ж, это был Канье Уэст, Silver Night, Седая ночь. Треки, созданные искусственным интеллектом, который сейчас рвет вообще. Интернет по всему миру получается.
1: Mm-hmm.
0: Ну что, спасибо за внимание. Это шоу «Разбудилники». Здесь я, Саймон Черный Перес, Катя Бодрова и Канье Иванович.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show on DFM. Горячее, острое и откровенное.
1: Пришла весна, из-под кровати стыдливо появились первые весы.
0: Шоу с естественным интеллектом.
2: День нормальный, много нужно сегодня думать. Некоторые не любят этот процесс.
3: У кого-то не получается просто.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.
4: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Хавейл М6 механовой коробки передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
0: Welcome back, and right now. А теперь тусовка. On DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: пока Катя и Саймон на майских. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Фейканутые. Фейканутые.
2: Бигги-ди-бэнг, бум, пэл, алоха, димир, это глазораспахательное шоу «Разбудильники». Здесь глазораспахательница со стажем Катя Бодрова.
3: Глазораспахатель, диджей Саймон.
2: Ну что ж, сейчас фейканутая игра, которая открыла нам такие приветствия, как салютки, малютки и приветули, бамбули.
3: Салютки, малютки. А приветули, бамбули — это бабушкам, когда выходишь из подъезда.
2: И не только...
3: Приветули, бамбули.
2: Но они тебя везде будут обсуждать на лавке.
3: Так в этом и задача. Вот тогда зазвонился Иван из Барнаула. Вань, привет.
2: Hello, Иван.
4: Привет, привет.
3: Точнее, приветули, бамбули, Ваня.
2: Приветули, Иван, Иванбули.
3: Иванбули.
2: Иванбули.
3: Уникальное приветствие родилось на твоих глазах. Ваня, у нас игра фейканутая. Как у тебя с креативом? Ты вообще какую должность занимаешь, кем работаешь?
4: Я многоуровневый человек.
2: О, то есть
4: все,
2: такой...
4: Все, что связано с руками, все мое.
2: То есть такое слоеное тесто, да? То есть вообще...
3: Нам понадобится
4: Ну, типа того.
3: Нам понадобится твой next level, максимальный уровень для игры «Фейкануты», потому что сегодня, ребята, мы с вами будем придумывать природные явления.
2: Несуществующие.
3: Несуществующие, разумеется. Есть дождь, есть ураган и так далее, а мы с вами придумаем что-нибудь свое.
2: То есть солнце с ушами — это настоящее явление.
3: Солнце с ушами, кстати, настоящее явление. Не подойдет. У нас на это одна минута. По очереди называем выдуманное природное явление. На ком прозвучит гонг, тот и продул. Вопрос, с кого начнем?
2: Ladies first. Катя, начнешь? Вот, Иван, вот, и я закрываю. То есть, неро пепперончино.
3: Вань, все понятно?
4: Да, понятно.
3: Ну, тогда погнали.
5: Let's go.
3: По-моему, был такой мультик «Дождь из фрикаделек».
2: Да. О, да, прикольно. Ну, сказали, я вела.
3: Я просто стырила.
2: Молодец. Так, Иван.
4: Так, пусть будет котлетный торнадо.
2: Вау, неплохо. А у меня будет, солнце с ручками.
3: Как мило. Град из бывших.
2: Ух ты!
3: Бежишь и уворачиваешься.
2: Неплохо. Так, Иван.
4: Тогда сахаропудровая метель.
3: Вкусненько.
2: Да уж, знаешь, метет, а ты ешь. Так, у меня будет Wi-Fi туман. То есть лови везде, то есть ловит везде, даже под землей.
3: И не поймаешь.
2: Да.
3: А, наоборот.
2: Не, везде поймаешь, да.
3: Осенний деньгопад.
2: Ух ты.
3: Под такой я бы попала.
2: Пахнет деревянными, то есть. Окей, а Иван? Иван, точнее.
4: Майонеза, йогурт, толпа.
3: Не ПП.
2: Не ПП, да.
3: Это не ПП, осадки.
2: Сейчас была моя очередь, да?
3: Ну, будем считать, что да.
2: Это я профукал сейчас.
3: Что ты профукал? Иван такой, мне язык не повернется сказать.
2: Это значит, что Иван побеждает, да?
3: Давай, мы поздравляем тебя. Фирменный мерч от Radio DFM. Собираешь?
2: Иван Бамбули. Ну что ж, и теперь есть 8,5 секунд на привет.
4: Ребят, я вообще очень счастлив, что дозвонился. Вы вообще супер-мега-крутые чуваки, просто легенды.
2: Вау, зиба-зиба.
4: Очень рад был вживую вас послушать. Всем, кто меня узнал, огромный привет, зуботехники, в том числе моя любимая дочь и супруга. Все, всем привет, всех люблю.
3: Вау. О, Вань-то из стоматологической темы, значит, парень при деньгах.
2: Очень нужный человек, да?
3: Сохраним контакт, Вань. Барнаул, включи тусовку.

0: пока Катя и Саймон отдыхают. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, это как? Выражение «чайник долго остывает» и «чайник долго не остывает» одно и то же. What?
3: Реклама. Азэстатнефть. Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
4: Кофе хотите?
3: Это намек?
4: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
3: Нет кофе, нет бонусов?
4: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на Азэстатнефть и получаете дополнительные бонусы.
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС Северо-Запад. Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас Самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
7: Умный ритейл. Москва, Баклай 6, строение 3, помещение 8-28. Угран 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки. Уточните в мобильном приложении Самокат. 6+.
8: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
9: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
10: 6+. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
11: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
14: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
15: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
16: Пятерочка выручает!
15: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
17: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
18: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
19: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
20: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
21: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелионрус».
22: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
23: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
0: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Пока Катя и Саймон будят майских жуков на даче, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Ну и гаджет.
2: Это шоу «Разбудильники» на радио DFM. Здесь Катя Бодрова.
3: Я твой брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
2: Саймон — это человек, который регулярно устраивает техно-рейв в нашем эфире. И я не про музыку, а про технологические новинки, о которых он рассказывает в рубрике «Ну и гаджет». Ну, что изобрели?
3: Мне техно-рейв очень нравится вообще. Надо вечеринку придумывать в таком стиле, что ли.
2: С гаджетами?
3: Да, знаешь, для гаджетоманов. Ну что же, сегодня вот такой шайтанное приблюдо под названием «Умный корректор осанки». Да, то есть долбанет, если начинаешь складываться.
2: А, вместо моей матери, класс. Все детство она мне лупила по спине.
3: Да, вот этот трекер осанки вибрирует, если начинаешь, правда, складываться. Вот, он со специальными датчиками, которые фиксируют неправильную осанку сначала владельца. А потом, когда позвоночник человека отклоняется от диапазона, скажем так, от 5 до 20 градусов, долбанет, знаешь, и сразу тебе выпрямище.
2: Слушай, было бы круто еще имитацию голоса мамы. А ну выпрямись, вот параллельно с этим. Я, кстати, всегда завидую осанке Саймона, ребята, она всегда прямая, статная, и я сложилась у микрофона.
3: А знаешь, кресло помогает. Вот выставить просто ровно. Вот вместо вот корректора осанки вот долбанет именно с кресла.
2: Мне бы хотелось корректора осанки. Вы знаете, что хочу на день рождения.

0: Реклама. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
1: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Вместо сайта Radio DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.
3: Welcome back and right now.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что Radio DFM.

чтобы включить тусовку. Это могу с уверенностью сказать, правильное решение на все 100%. Ну и пока мы тут, знаете, включаем тусовку, некоторые придерживаются совершенно другого тренда. Есть люди, которые практикуют такие встречи, когда они вот устраиваются специально для того, чтобы помолчать и ничего не говорить. Собираются и молчат. Ну, я не знаю, как вам, но это точно не мой формат, когда люди собираются, и потом возникает вот такое какое-то молчание. Ну, хуже всего, когда это еще молчание неловкое. А еще могут быть неуместные вопросы, когда вы собираетесь вместе. Вот это вообще не люблю. Может, вы тоже признаетесь, а не только же я буду говорить об этом. Что вас больше всего напрягает, когда вы встречаетесь с друзьями или родственниками? Это могут быть вопросы, вообще не в тему, либо поведение, может быть, привычки, которые вас немного выводят из себя. Я жду ваши сообщения, текст или короткие голосовые. Все, отправляйте в Макси, запоминайте номер. Давайте его продиктую. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Общению однозначно быть.

больше всего напрягает, когда вы встречаетесь с друзьями или родственниками. Сообщения принимаются в Максе. Запоминайте номер 965-115-51-15. Записывайте короткие голосовые, либо текст. Как вам удобнее. Больше всего напрягает, когда подруга опаздывает. Пишет: «Буду через 10 минут», а в итоге приезжает только через час. Ох, как я понимаю этого человека, который постоянно ждет своих друзей. А все потому, что я вот всегда прихожу вовремя по нулям, и потом жду вот таких же друзей, которые пишут через 5 минут, через 10 и тому подобное. Привет, Тимур. Вопрос, который меня больше всего напрягает, когда встречаюсь с родственниками, это когда замуж выйдешь, когда на свадьбе погуляем. Так и хочется им ответить грубо и жестко, но я просто в ответ улыбаюсь. Ну, слушай, а вот если в следующий раз попробовать ответить все-таки жестко, может быть, и реакция другой будет у тех людей, которые задают подобные вопросы. И вот еще одно сообщение мне понравилось. Когда встречаемся с друзьями, обязательно найдется тот человек, который расскажет спойлер к сериалу, который еще не смотрел. Я просто в гневе в этот момент от Стаса. Не любитель спойлеров. Но слушайте, я на самом деле к этим спойлерам отношусь спокойно, но однажды чуть не потерял подругу, когда ей рассказал, чем закончится «Игра престолов». Поэтому, Марина, хоть прошло много лет, но еще раз, прости меня, пожалуйста.

0: не представляет своей жизни, не представляет даже своей жизни на рабочем месте иногда. Ну что, не будем скрывать, да? Сериалы все мы иногда, ну хотя бы чуть-чуть, да, пока там шеф куда-нибудь отошел в сторонку, так и посмотрел один эпизодик. Ладно, впереди у нас кинобрейк, игра для всех любителей фильмов и сериалов, поэтому звоните 495-956-1012, телефон в Москве. Ну, соответственно, победителю достанется подарок. Так, еще раз номер 8-495-956-1012. Набирайте прямо сейчас, желаю вам удачи.
1: 30 лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. Топ 30. ДФМ Топ 30. ДФМ. Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
2: Звук – это музыка.

0: Ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-77-46-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ» ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
9: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
10: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
9: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
10: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
11: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
12: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
13: От студии, подарившей нам «Собиратель душ».
14: Какое-то странное чувство.
13: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
14: Будто что-то не так.
15: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
16: Ты меня слышишь? Вытащи меня отсюда!
13: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
17: Welcome back and right now.
18: А теперь тусовка.
17: On DFM.
18: Потому что радио DFM.

0: Радио ДФМ.
1: Все верно, в этот самый момент начинается кинопроект здесь на Радио ДФМ, и сегодня в нем будет принимать участие Дмитрий, инструктор по вождению из Барнаула. Достаточно непростой человек, но очень позитивный. Дима, привет, доброго дня желаю тебе. И, Дима, я жду твоей реакции, надеюсь, она будет. Инструктор по вождению сегодня собирается ответить. Дима, ты слышишь меня?
2: Алло, алло.
1: Алло, Дим.
2: Ну, слышно ты... меня?
1: Ну, да. Я уже пытаюсь, знаешь, секунд 15 последний.
2: Вот алло, так. Слышно меня?
1: Слышно, Дим, слышно. Ты меня слышишь?
2: Алло.
1: Да что ж такое, Дима? А вот сейчас ты слышишь меня? Нет, по всей видимости, не слышит. Ладно, ладно, давайте будем играть с вами. Я три подсказки, и кто первым даст свой вариант ответа в нашем Макси 965-115-51-15, тот, собственно, и получит подарок. Сегодня я загадал фильм.

0: Первая подсказка у нас такая.
1: Подсказка первая.
0: У главного героя этого фильма есть мечта, и ради этой самой мечты он готов пойти на много. Он даже отказывается от должности управляющего, которую ему предлагает начальник. Вот такой вот человек, понимаете? Думает, о чем-то мечтает, и все. Кроме этого, ничего не видит, только мечта. И вот-вот прям устремляется туда. Такой человек.
1: Подсказка вторая.
0: Ну, а теперь я буду подсказывать при помощи звуков. Послушайте внимательно и попробуйте догадаться, что это за игра. Знакомые звуки? Ну, я думаю, что многие догадались.
1: Подсказка третья.
0: Догадались, о какой игре идет речь, но пока не о фильме. А теперь пару слов про какой-то там шарик, мячик. Обратите на это внимание, это очень хорошая подсказка. Внимание. Хороший момент в этом фильме.
2: Гляди-ка, оранжевый мячик, таких больше нет. И вот ты уже вовсю следишь за ним, он притягивает взгляд.
3: Точно.
4: Марти, такой именной шарик, он обойдется в кучу денег.
0: Итак, как вы думаете, что это за фильм? Макс 965-115-5115. Прямо сейчас набирайте свои сообщения, отправляйте. Очень много вариантов уже прилетело. И, внимание, первый правильный ответ у нас отправил Николай. Да, действительно, Николай, ты прав. Это был фильм... Марти великолепно с участием Тимоти Шаламе. Николай из Ростова, между прочим. Николай, принимаем поздравления, молодец. Да, фильм с участием Тимоти Шаламе. Фильм про амбициозного и талантливого игрока в настольный теннис. Зовут его Марти Маузер. Поэтому, если вы не смотрели этот фильм, я прям рекомендую. Потрясающая игра Тимоти. Прям этот актер, ну, занял достойную строчку в моем рейтинге самых любимых актеров. Молодец, Тимоти. Ну и, собственно, Николай тоже. Молодец, ты уходишь не с пустыми руками, получаешь у нас фирменный плед Radio DFM. Поздравляю.

0: Обратим внимание на погоду. Сегодня у нас в столице плюс 24-26. Именно такие температурные показатели. Очень хорошая погода. Да, температура прям настоящее лето. Облачно с прояснениями. Осадка в ближайшее время не ожидается. Ну, разве там такой небольшой дождик. Поэтому зонт на всякий случай.
1: Реклама. Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». ОГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
3: Welcome back and right now. А теперь...

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: Лик на радио DFM, give me something. Зачем, в принципе, задавать такие вопросы, когда можно самому получить то, что хочешь? Есть только небольшое, правда, условие. Нам нужно будет немного поработать, чтобы было что тратить потом же впоследствии. Да, это точно. С вами я, Тимур Белов. Всем желаю хорошего продолжения этого вторника. Уже в этом часе, кстати, обещаю вам рубрику «Ом-ом рандом». Свои музыкальные желания можете скидывать уже сейчас. Все принимается в Макси по номеру +7 965 115 51 15. Еще раз давайте повторю. 965-115-51-15. Ну и пока вы думаете, что такого необычного, интересного предложить послушать, я для вас здесь буду запускать треки, под которые точно можно будет включить тусовку. Внимание! Озон, Драго Саденте, точно включим тусовку. И также ER Box, Graceland, прям в эти секунды здесь на Радио DFM.
1: Радио DFM.

невозможно не согласиться, если только утром, вы знаете, вот не очень-то все симпл, не очень-то все просто, когда приходится вставать под будильник, а потом еще и готовить себе завтрак, да. О, между прочим, в Китае к этому вопросу подошли гораздо проще, чтобы не тратить время на приготовление и все такое, они придумали необычный йогурт, йогурт с гречкой и свеклой, это прям новый тренд у них там, понимаете, заправляются с утра, не тратят время на приготовление каш и, пожалуйста, идут работать, как говорят специалисты, это очень полезно. Гречка и овес для длительной энергии, свекла для антиоксидантов и цвета, а еще тут добавляют чиа и киноа. Главное, говорят китайские диетологи, сохраняется формула. Внимание, белок, клетчатка и микронутриенты. Вот такая вот замечательная формула. Ну, я пока не представляю, какая эта масса там на вкус. Йогурт, гречка, свекла. Вы только представьте, все в одном стаканчике. Для этого нужно специально поехать в Китай, чтобы под определенное настроение все это попробовать. А пока с утра пораньше... Давайте лучше на нашем классическом, проверенном посидим. Договорились?

Прямо сейчас я жду ваши музыкальные заявки в Макси по номеру 965-115-51-15. Отправлять какой трек хотите послушать и какого исполнителя. Еще раз номер 965-115-51-15. Все принимается в Макси, пишите.

0: временем готов к работе. Практически все ваши сообщения загружены. Но если вы не успели отправить, сделайте это прямо сейчас, потому что время есть, буквально несколько секунд. Все принимается в Максе. Номер давайте напомним на всякий случай, если не успели еще записать и запомнить. 965-115-51-15. 965-115-51-15. Пишите прямо сейчас. Ну а пока давайте поговорим о том, что уже прилетело. Вот, пожалуйста, какие музыкальные заявки. DJ Smash, Moscow Nova Sleep, спросит Василий. Lilywood and the Prick, про NC. Кому-то я тут, понимаю, захотелось лето. Ocean Drive, Agdu Dimont. Мод, случайности не случайны. Еще есть такая музыкальная заявка, намек на нас, это тоже мод. Маранди, Келман Харрис, Офенбах, Катя Чехова, Снэп и много других музыкальных заявок. Но что же выберет рандомайзер? Давайте узнаем. И на этот раз рандомайзер сделал выбор в пользу девушки Светланы. Мод и трек под названием «Намек на нас». Так, кто-то у нас еще тоже мод тут заказывал, да? А, девушка Екатерина. Случайность, не случайно. Ну, Катя, тебе повезло немного меньше, но со Светланой ваше какое-то общее желание все-таки исполнится. Вы обе хотели послушать мод. Просто разные треки. Так, «Намек на нас». Трек найден. Светлана, ей исполняет твое музыкальное желание. Запускаю этот трек. Слушаем.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я сам уровал прямо в эти куплетики. Наши

0: А за окном, на самом деле, практически лето. Сегодня температура воздуха плюс 24-26 в столице и по области. Местами ожидается небольшой дождь, поэтому зонт может пригодиться. Вечером до плюс 20, влажность при этом 30%, а ветер западный 5 метров в секунду.
1: Реклама. Дорогие красно-белые, не пропустите. 11 мая в 17:30 на стадионе «Лукойл-Арена» футбольный клуб «Спартак Москва» встречается с командой «Рубин». Вас ждет большая развлекательная программа, розыгрыш призов и масштабное предматчевое шоу. Приходите и поддержите любимую команду. Билеты на tickets.spartak.com.
2: Я хочу услышать Диму Билана.
3: А я Клаву Коку.
2: Мой кумир Сергей Лазарев.
4: Зачем выбирать, если 21 мая в ВТБ-арене на одной сцене встретятся эти и многие другие артисты и в унисон со всей страной исполнят свои хиты.
5: Все звезды с нами, будь и ты!
4: На юбилейной 15-й русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Категория 16+.
1: Мы в сети. Сайт dfm.ru.

Radio DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Не могу не согласиться, у всех у нас разные желания. Вот кому-то океан, песок, комфортный лежак подавай. Dive into the ocean, Alok и Portugal Man только что здесь на Radio FM. А вот кому-то хочется как следует подготовиться к подобному сценарию, чтобы потом появиться во всей красе. Ну вот, если вы из тех, кто качает пресс и ждет, не дождется результата, вы, пожалуйста, не переживайте, потому что ученые нашли ленивый способ накачать мышцы. Ура! Наконец-то это произошло, наконец-то это случилось. Последнее исследование показало, что мышцам вообще все равно, насколько вы труетесь в зале. Им важно не сколько вы жмете, а как вы это делаете. Поэтому ученые говорят, что всего 5 минут в день осознанных таких движений, даже в обычных отжиманиях от стены или приседания у рабочего стола, уже запускают процесс трансформации. Поэтому давайте приседаем, отжимаемся, все это делаем так легко и слушаем самые лучшие треки и включаем тусовку. Alan Walker, Broken Strings и также Fly Project. Музыка. Вот кто будет впереди.

0: Время. Crash Adams только что был в нашей компании New Heart, так называется эта работа. Ну а это я, Тимур Белов, и в ближайшие минуты обещаю вам встречу с ребятами, которые хорошо знают, что такое круассан, кофе по утрам. Я думаю, никогда они не пройдут мимо хрустящего багета еще. Ну, разумеется, это диджейские французы Offenbach у нас на горизонте, а также с горячим приветом Don Diablo, он тоже присоединится к ним. Все они впереди, но это еще не все. В этом часе мы обязательно с вами поиграем в игрушку под названием «Квиз». Поэтому советую дождаться этого момента и ни в коем случае не пропустить. И вполне возможно, именно вы станете участником квиза сегодня. Все может быть.
1: Радио DFM.

0: Тау. Да, прямо сейчас звоните. Телефон в Москве 8-495-956-1012. Набирайте эти цифры. Все ради того, чтобы буквально через пару минут принять участие в квизе. И я надеюсь ответить на все мои вопросы. Еще раз номер 8-495-956-1012. Желаю вам удачи.
1: Каждый будний вечер на радио Дефа.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show on DFM. Горячее, острое и откровенное.
2: Вот приходит время, когда пора признать, что мама была права. Мне лишь бы лежать и ничего не делать. Вот просто абсолютно.
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
9: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
10: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
11: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
12: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
13: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
14: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
15: От студии, подарившей нам собиратель душ.
16: Какое-то странное чувство.
15: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
16: Будто что-то не так.
17: Я не могу найти выход.
15: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
2: Любовь здесь проходит проверку.
18: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
19: 16+.
20: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
21: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
22: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
21: Запускай это.
22: «Полутон». В кино с 30 апреля. 18+.
23: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн».
0: Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
1: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Здесь на Radio FM присоединяется ко мне еще и Дима из Барнаула. Человек положительно настроенный. Дима, привет. Доброго дня. Желаю тебе здравствуй.
1: Добрый день.
0: Так, а скажи-ка мне, пожалуйста, ты слушал, как вчера у нас проходил квиз?
1: К сожалению, нет.
0: Да что ж такое? Ну, давай тебе напомню. В нем принимал участие Кирилл из Новосибирска. 5 правильных ответов молодой человек дал. Вот твоя задача либо пятерочку, понимаешь, получить сегодня, либо гораздо больше. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ты меня можешь остановить.
1: Хватит.
0: Все хорошо. Дим, ну что, вопросы готовы? Я надеюсь, ты тоже.
1: Готов.
0: В таком случае я тебе желаю удачи, и твоя минута начинается прямо сейчас. Всемирный день общения отмечается сегодня. Каким словом мы обычно приветствуем друг друга?
1: Рукопожатие, здравствуйте.
0: Ну, здравствуйте, да, все принимается. Как называется речь на букву М? Речь одного человека, обращенная к слушателям.
1: Монолог.
0: Монолог, верно. Хокку день отмечается 5 мая в Японии. Что такое хокку? Жанр поэзии или стиль танца?
1: Жанр поэзии.
0: Естественно, 70 лет назад в Токио состоялся первый чемпионат мира по дзюдо. Как называется ковер, на котором проходят поединки этого вида спорта?
1: Татами.
0: Татами. В этот день родилась британская певица, обладательница 15 премий Грэмми. А вот как ее зовут, догадайся по фрагменту. Дима, ты где? Hello, it's me. Это была Адель. Вот такая вот игра получилась у нас. Ну что ж, подводим итоги. Так, ну все, хватит, Дима, пикать. В самый ответственный момент просто меня покинул. Так, Адель. Ну, я уверен, что на этот вопрос про Адель ты бы тоже ответил. Ну, четверочка у нас. Татами засчитан, жанр поэзии засчитан, налог засчитан. Привет, здравствуйте тоже. Эх, 4. Дим, мог бы опередить Кирилла, но вот связь все-таки тебя подвела. Да, Кирилл пока еще находится впереди. Но в любом случае, Дим, за такое... Такое у нас произошло в квизе впервые, когда в самый ответственный момент человек просто

исчез. Ладно, без подарка тебя тоже не оставлю. Ты получаешь у нас фирменный мерч Радио ДФМ. Ну что, все громче, давайте на счет три. Раз, два, три. На всю страну. Квиз!

0: написал в нашем Максе. Дима с Адель договорились, потому что такая гармония получилась у них в квизе. Да, действительно, очень круто получилось. Дима в любом случае не прошел весь квиз до конца, но показал неплохой результат, 4 правильных ответа. Дим, я надеюсь, в следующий раз обязательно повезет. Ну, а что касается меня, то я иду уже отдыхать. Вас оставляют в компании Артема Скоробогатова. Вернусь обязательно завтра. Здесь был я, Тимур Белов. Слушайте Радио ДФМ и включайте тусовку вместе с нами. Счастливо, пока!
1: Погода.
0: А пока давайте обратим внимание на погоду. Сегодня в столице плюс 24-26, такая температура за окном. Вечером до плюс 20, небольшие осадки ожидаются, облачно с прояснениями. В целом у нас будет сегодня 30 градусов, такая влажность, а ветер западный 5 метров в секунду.
1: Реклама. Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 200 38-38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Дорогие красно-белые, не пропустите. 11 мая в 17:30 на стадионе «Лукойл-Арена» футбольный клуб «Спартак Москва» встречается с командой «Рубин». Вас ждет большая развлекательная программа, розыгрыш призов и масштабное предматчевое шоу. Приходите и поддержите любимую команду.
5: Билеты на tickets.spartak.com.
6: Если собрать всех любимых артистов телеканала РУ-ТВ вместе, можно услышать, как звучит наша необъятная страна. 21 мая все звезды сойдутся в ВТБ-арене. Артик и Асти, Зиверт, Дима Билан, Мари Краймбрери, Клава Кока, Сергей Лазарев, Артур Пирожков и другие любимые артисты. 21 мая. ВТБ-арена. 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Категория 16+.
1: Мы в сети vk.com/dfm.

дорогие друзья, когда вас последний раз что-то по-настоящему сильно удивляло, то я готов положить этому конец. В Одинцове рынок недвижимости претерпевает серьезные изменения. Отныне там теперь можно снять в аренду балкон для жизни в теплое время года. Отопления там нет, как, собственно, и кровати. Зато имеется свет, розетки, стол и стулья, а также пара мужчин в самой квартире, с которыми можно разделить холодильник и плиту. Кому актуально, имейте в виду, как говорится. Стоимость наверняка будет очень приятной. Ну а для кого-то будет актуален розыгрыш фирменного мерча от радио DFM. Чуть позже по моей команде первыми дозванивайтесь в студию и пробуйте перехитрить меня в игрушке Fake News. Всем бодрого, доброго. Меня зовут Артем Скоробогатый. Желаю каждому из нас легкого рабочего вторника. Но много не работаем и мало тоже.

Дорогие друзья, ответить на который предстоит уже вам сразу же после этого трека. Хотите выиграть наш фирменный мерч? Звоните. +7 495 956 101 2.

0: расскажу о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом. А пока самое время поговорить с Викторией из автомобиля. Виктория, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Куда путь держите? Рассказывайте нам, давайте.
1: Я по работе.
0: А кто там это рядом с вами?
1: Никого, я одна.
0: А, пока показал, все, значит, фон какой-то такой. Я понял, Виктория. Ну, давайте, что называется, переведем немножечко дух. Я отвлеку вас буквально на две минутки. А вы, если одержите победу в нашей игрушке Fake News, то получите наш фирменный мерч от Radio DFM. Правила предельно простые. С меня прямо сейчас друг за другом три новостных заголовка. А вы, если определите правдивость хотя бы двух из них, его, собственно говоря, и получаете. А если ничего не получается, то мы послушаем с удовольствием ваш фирменный привет. Готовы?
1: Готово.
0: Во Франции в связи с потеплением модные дома выпустили скейтборды. Виктория, как вы считаете, правдивый заголовок или нет?
1: Я думаю, что правдивый.
0: На Тайване на сей раз в фитнес-клубах пожилых стало больше, чем молодежи.
1: Тоже думаю, правдиво.
0: Ну и российские супермаркеты обязали разработать системы подтверждения покупок с помощью приложения.
1: Я думаю, нет.
0: Да и правильно думаете. С победой тогда, Виктория. Вот, понимаете, ваше имя полностью оправдывает все то, что происходило только что. Вы большая молодец. Виктория — это настоящая победа. И она вот так вот взяла в реале и проигралась вместе с вами. Так, собственно, и должно было случиться. Я в вас верил и никогда не сомневался. Вы получаете от нас наш фирменный мерч и возможность закинуть свои фирменные приветы.
1: Ой, здорово. Я, знаете, первый раз только позвонила и сразу дозвонилась.
0: Конечно.
1: Это очень приятно. И я хочу передать привет своему любимому мужу Жене и сыну Степе. Надеюсь, они меня слушают.
0: Я?
1: Потому что радио DFM мы слушаем постоянно сейчас.
0: Прекрасно. Приятно. Спасибо за добрые слова.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу. Разбудильники.
2: Morning Show. DFM.
1: Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Расскажут, что действительно важно.
3: Важно зевать, чтобы расслабить челюсть.
4: Я уснул.
3: Нет. Челюсть расслабляется, и дикция становится круче.
4: Это может передается воздушно-капельным путем.
3: Не спать.
1: И позволят вам стать кем угодно.
5: Я почтальон Печкин.
3: Это все, о чем ты мечтал. Ладно, договорились.
1: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
6: Только на радио DFM.
1: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
8: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
9: Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. 4 лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал. Сегодня Арсенал, Атлетика в 22:00. Только в ОККО. 18+.
10: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте www.vbfinbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
12: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
13: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
14: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
15: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
16: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
17: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
19: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
20: От студии, подарившей нам собиратель душ.
21: Какое-то странное чувство.
20: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
21: Будто что-то не так.
22: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
23: Ты меня слышишь?
24: Вытащи меня отсюда!
20: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
25: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
26: Любовь здесь проходит проверку.
27: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
28: 16+.
29: Up the next.
30: А дальше тусовка.
29: On DFM.
30: Потому что радио DFM.

0: Ну что, предлагаю всем вместе перевернуть таки календарик и попытаться вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1891 году в Нью-Йорке открылась одна из самых знаменитых в мире концертных площадок – зал Music Hall, который сейчас называется Карнеги Холл. В 1912 в Стокгольме открылись пятые летние Олимпийские игры, на которых впервые в истории прибыли команды со всех континентов. А в 1921 году Коко Шанель представила свои знаменитые духи Шанель номер 5, которые вот уже на протяжении больше 100 лет являются самыми продаваемыми в мире.
1: О погоде.
0: Сейчас, по ощущениям, 25 градусов и достаточно ясно, а вот завтра уже обещают дождливую погоду. Но зато также тепло.
1: Реклама. Дорогие красно-белые, не пропустите. 11 мая в 17:30 на стадионе «Лукойл-Арена» футбольный клуб «Спартак Москва» встречается с командой «Рубин». Вас ждет большая развлекательная программа, розыгрыш призов и масштабное предматчевое шоу. Приходите и поддержите любимую команду. Билеты на tickets.spartak.com.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: все-таки есть же вещи, которые можно разумно роботизировать, и все будет складно, да ладно, а не через одно место. Судите сами. В Екатеринбурге появился первый в России робот-автозаправщик, который сам заправляет машины без участия человека. Он самостоятельно находит люк, открывает его, вставляет пистолет, а после заправки аккуратненько возвращает все на свои места. Вот ей-богу, ну на поверхности же идея лежала. Здорово, что корректно роботизировали процесс.
1: Молодцы.
0: Ну а кто-то из вас, кстати, сможет также погладить себя по головушке, если одержит победу в игрушке «Что было дальше?». Главное, не профукайте от меня специальный сигнал, первыми дозвонитесь в студию, отгадайте концовочку новости и получите в свое пользование фирменный мерч от радио DFM. Я вас категорически приветствую, меня зовут Артем Скоробогатый, и я продолжаю вам настойчиво желать легкого рабочего дня.

0: EFM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Третью строчку заняли Yearbooks и трек под названием Graceland.
0: Второе место.
2: Number two.
3: С первой строчки сместили One Republic, Give Me Something.
0: Первое место.
2: Number one.
3: А вот лидерами стали Offenbach, работа Miles Away.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? В 15 на Радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
4: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
5: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
2: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: АЗС «Татнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
5: Кофе хотите?
4: Это намек?
5: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
4: Нет кофе, нет бонусов?
5: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
3: Организатор акции ООО «Татнефть АЗС Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
6: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
7: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелионрус».
8: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации новой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организация акции. Правила на сайте ВБ-банк.ру. Реклама АО «ВБ-банк».
9: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
10: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
11: От студии, подарившей нам собиратель душ.
12: Какое-то странное чувство.
11: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
12: Будто что-то не так.
13: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
14: Ты меня слышишь?
15: Вытащи меня отсюда!
11: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
16: Любовь здесь проходит проверку.
17: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
3: 16+.
18: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
19: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
18: Пускай это.
19: «Полутон». Кино с 30 апреля. 18+.
20: Up the next.
21: А дальше тусовка.
20: On DFM.
21: Потому что

0: Ну что, не дня без повода, как говорится. Давайте-ка коротенечко попробую вам рассказать о том, что же сегодня такого можно отметить. Отметить, собственно, сегодня можно День большого сэндвича, ну или же день, когда не стоит забирать сдачу в магазине и осчастливить этим событием любого продавца-кассира за рабочим местом со словами:
1: «Сдачи не надо».
2: О погоде.
0: Сейчас по ощущениям плюс 23 достаточно ясно, а вот завтра уже обещают дождливую погоду, но зато также тепло.
2: Реклама.
3: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «2GIS». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
2: Дорогие красно-белые, не пропустите. 11 мая в 17:30 на стадионе «Лукойл-Арена» футбольный клуб «Спартак Москва» встречается с командой «Рубин». Вас ждет большая развлекательная программа, розыгрыш призов и масштабное предматчевое шоу. Приходите и поддержите любимую команду. Билеты на tickets.spartak.com.
5: 21 мая. ВТБ-арена. Юбилейная. 15-я. Русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ.
6: Мы покажем.
5: Россия – это тысячи историй успеха. А каждый артист – голос своего города. Вместе они создают музыку большой страны. Тебя ждут Артик и Асти, Зиверт, Дима Билан, Мари Краймбрери, Клава Кока, Сергей Лазарев, Артур Пирожков и другие любимые артисты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Категория 16+.
2: Welcome back, and right now. А теперь тусовка.
7: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

От ATB сквозь годы и поколения врывается в эфир радио DFM. Ну а в Японии с заботой об аллергиках, которые любят котиков, придумали виртуального кота. Видеть и гладить его можно с помощью специальных VR-очков, которые передают тактильные ощущения с помощью ультразвука. Так что прямо в воздухе можно ощутить прикосновение к шерсти питомца, почувствовать его дыхание и услышать благодарственное... Ну а еще прямо сейчас можно услышать следующее. На очереди игра «Слово дня», за победу в которой полагается наш фирменный мерч. Осталось только дождаться моей команды, первыми дозвониться в студию, отгадать, собственно, правильное ударение в слове и использовать его по назначению. Всем пламенный привет, с вами Артем Скоробогатый, и мы с каждым днем все ближе ко вторым майским.

0: Ну вот скажите мне, пожалуйста, как можно не уважать напористых и целеустремленных людей, которым ранее не везло, и они будут использовать четвертую попытку для того, чтобы таки одержать победу? С нами, будем надеяться, вновь на связи грамотей Станислав. Станислав, здравствуйте!
1: Добрый день!
0: Сколько человек раз звонил? Ну хочу победить, да не получается, удача была не на его стороне, и будем надеяться, что сегодня тот самый день. Станислав, ну что, у нас готов для вас новостной заголовок, внутри которого, предательский или нет, сейчас мы это выясним, скрывается слово, где вам надлежит в очередной раз попытаться правильно поставить ударение. Правда, заголовок будет другой, и слово будет тоже другое. В общем, вдохните, выдохните. Главный технолог одной крупнейшей сети гипермаркетов Станислав рассказала, что идеальный маринад для куриного шашлыка – это кефир и куркума или куркума. Где тут правильно поставить ударение? Давайте размышлять.
1: Я думаю, то, что это первый вариант ответа.
0: Проговорите, пожалуйста.
1: Куркума.
0: Станислав!
1: Как так?
0: Станислав! Давайте разбираться. Секундочку. Несмотря на то, что большинство произносит данное слово с ударением на последний слог, акцент в нем все же стоит на втором. Правильно говорить, куркума, представляете? Вот
1: ужас.
0: Такая
1: это
0: вот,
1: просто ужасно.
0: Вот такая вот непростая специя оказалась для вас. Ладно, ну, может быть, с пятого раза. А вот все получится. И вы одержите победу. Я, во всяком случае, за вас переживаю и буду только этому рад. А пока только привет.
1: Слушателям радио передаю привет.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show on DFM. Горячее, острое и откровенное.
1: Ой, боже, как тяжело жить, ребят. Все-таки, конечно, классно было, когда нам было по 7 лет. Да, сорвали листик с дерева, вот у тебя уже деньги есть. Набрали этих палочек, вот уже колбаса. Ну, а все остальное вообще было all-inclusive. Единственный в вашей жизни настоящий all-inclusive – это когда вы открываете родительский холодильник, а не свой собственный.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
6: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
7: Не спускай это.
6: «Полутон». В кино с 30 апреля. 18+.
8: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
9: Просто так.
8: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации индивидуальной карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правилах на сайте www.vbfinsbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
1: Любовь здесь проходит проверку.
11: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
12: 16+.
13: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
15: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
16: От студии, подарившей нам «Собиратель душ».
17: Какое-то странное чувство.
16: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
17: Будто что-то не так.
18: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
19: Ты меня слышишь?
20: Вытащи меня отсюда!
16: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
21: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: прощаться, однако перед тем, как это сделать, дорогие друзья... Упс. Тут должна была быть другая отбивка. А напоследок, короче, я скажу. Скажу о том, о чем еще мог сказать сегодня, но не сказал. Итак, Яндекс.Гоу спешит на помощь в связи с ограничениями в работе интернета. Сервис начал автоматически предлагать вызвать такси по телефону и оплатить поездку наличными, а также напомнил, что для завершения поездок в машинах драйва есть Bluetooth в двери. Чтобы ими воспользоваться, нужно включить на телефоне авиарежим и Bluetooth, перевести автомобиль в режим ожидания через приложение, закрыть двери, а завершить аренду позже, когда появится соединение. На этом, собственно говоря, у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте, ну и...
1: До скорого.
2: О погоде.
0: Сейчас, по ощущениям, 23 градуса и достаточно ясно, хотя нет, уже пасмурновато. Завтра уже обещают дождливую погоду, но зато так же тепло.
2: Реклама. Дорогие красно-белые, не пропустите. 11 мая в 17:30 на стадионе «Лукойл-Арена» футбольный клуб «Спартак Москва» встречается с командой «Рубин». Вас ждет большая развлекательная программа, розыгрыш призов и масштабное предматчевое шоу. Приходите и поддержите любимую команду. Билеты на tickets.spartak.com.
3: А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира, настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Всем привет! В эфире лучший радиоведущий последних секунд, Борис Всемогущий, человек, у которого самооценка выше, чем потолок в студии. Нет, это не потолок у нас низкий, это я высокого мнения о себе. Я думаю, что скромно, думаю, что определенно да. Зато честно, как и радио DFM. Друзья, погнали!

Мне вот интересно, много кто из наших слушателей ходит в тренажерный зал. Расскажу вам, как это делаю я. В общем, купил я абонемент, сходил пару раз и повесил этот абонемент на холодильник. Теперь, когда я каждый раз открываю холодильник, вижу этот абонемент, я тут же закрываю холодильник и ничего не ем. И знаете, что самое классное? Самое классное — это минус 3 килограмма за месяц. Вот такую гениальную идею я придумал сам себе и сэкономил. А я желаю вам классного вечера. Далее у нас легкая музыка на радио DFM для тех, кто стройный духом. Это сказал мой огромный живот.

0: Совет от Бориса Всемогущего. Лучший способ поднять себе самооценку – это перестать ее измерять. Самооценка, она как давление. Меряешь ее постоянно, и она обязательно найдет повод для паники. Мое самое любимое давление – это 90-60 на 90. Это безумно красиво. Лучше просто включить любимый трек, расслабиться и понять, что вы уже в эфире своей жизни. И это ваш сольный альбом. А Радио DFM – это твой любимый продюсер.
1: Погода.
0: Расскажу вам о погоде в Москве. За окном у нас плюс 25 градусов, местами идет небольшой дождь, а завтра в столице плюс 27, облачно с дождем. Одевайтесь не теплее. Классная пауза.
1: Реклама.
2: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Дорогие красно-белые, не пропустите. 11 мая в 17:30 на стадионе «Лукойл-Арена» футбольный клуб «Спартак Москва» встречается с командой «Рубин». Вас ждет большая развлекательная программа, розыгрыш призов и масштабное предматчевое шоу. Приходите и поддержите любимую команду. Билеты на tickets.spartak.com.
4: Я хочу услышать Диму Билана.
5: А я Клаву Коку.
4: Мой кумир Сергей Лазарев.
5: Зачем выбирать, если 21 мая
6: в ВТБ-арене
5: на одной сцене встретятся эти и многие другие артисты и в унисон со всей страной исполнят свои хиты.
7: Все звезды с нами, будь и ты!
5: На юбилейной 15-й русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Категория 16+.
1: 6 миллионов человек слушают фирменные ремиксы Радио DFM на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: Говорят, скромность — это мое второе имя, а первое, поговаривают, это великолепность. Третье — точно неповторимость, а четвертое, наверное, пора заткнуться и поставить классную музыку. Думаю, что сделаю четвертое. Борис Всемогущий на радио DFM. Всем добра, здоровья и, конечно, денег, да побольше. Это самое главное, хотя нет, любовь.
1: Реклама. Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Недавно я купил книгу «Как полюбить себя за 30 дней». Урок первый. Посмотри в глаза своему отражению и восхищайся сам собой. И знаете, когда я на него посмотрел, мое отражение сразу отвернулось. Представляете, вот смотрю на него, оно такое... и отвернулось. Вот как, скажите, полюбить самого себя, если собственное отражение от тебя отворачивается. А вот радио DFM никогда вас не покинет, не отвернется. Берите свои ухи, поворачивайте в нашу сторону и наслаждайтесь прекрасной музыкой.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники».
2: Morning Show. On DFM.
1: Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Задумаются о великом.
3: И выясняем, что значит «хурды-мурды».
4: «Хурды-мурды». Вау, это не название фильма, нет?
3: Неплохо было бы, как есть «Шурли-мурли», астраханская версия «Хурды-мурды».
1: И порадуются за вас, как за себя.
5: Попадать.
3: Да!
4: Да!
5: Валять дурака.
3: Да! Кисломика.
5: Кисломина.
4: Браво!
1: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
6: Только на радио DFM.
1: Реклама.
7: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
8: АЗ «Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
9: Кофе хотите?
8: Это намек?
9: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
8: Нет кофе, нет бонусов?
9: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗ «Статнефть» и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datnefti.ru.
10: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
11: Умный ритейл. Москва, Барклай, 6, строение 3, помещение 8-28. Огранс 17-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточнения. Мобильное приложение «Самокат» 6+.
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
13: В том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
14: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
15: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
16: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
17: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
18: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
19: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
16: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Сегодня начальник мне сказал, что я большой молодец. И знаете, мне так безумно понравилось, я прям расцвел. Но потом он, как всегда, добавил, мол, Борис, ты можешь еще лучше. И тут сразу я завял, поплыл. Вот получается, так и живем, то роза, то гербарий. Друзья, это радио DFM, мы цветем независимо от погоды и отзывов. Ну, как-то так. Ну, как-то так. Мы цветем независимо от погоды и отзывов. На этом у меня все. Бывает, что я ошибаюсь. Это не страшно, это все фигня. С вами был победитель игры «Денег нет, но вы держитесь», Борис Всемогущий. А впереди у нас лучшие моменты вечернего шоу с Юлией Пого. Всем желаю денег, любви и здоровья. Расскажу вам о погоде в Москве. За окном у нас плюс 25 градусов, местами идет небольшой дождь. Завтра в столице плюс 27, облачно с дождем.
1: Реклама. Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44-741.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238-38. 8 800 238-38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Welcome back, and right now... А теперь тусовка.
5: DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: моменты.
1: Ну что, товарищи экономисты, давайте прямо сейчас не стесняться и продолжим фразу.
2: Да, зайдите с козырей. Нужно продолжить фразу «Я такой экономный» или «Такая экономная что?»
1: Я, прежде чем сделать покупку, проверяю цены на разных маркетплейсах и выбираю там, где выгоднее. Такая экономная, что иногда предпочитаю зыринг шопингу. Зыринг! Зыринг! Как это круто звучит! Зыринг!

0: Реклама. Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Хавейл М6 механовой коробки передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havel.ru.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185, ОГРН 102-230-1598-549, категория 6+.
5: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер «Черри Тига 9» с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан «Ариза 8» с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по кредиту и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: DFM. Лучшие моменты.
1: Ой, как приятно. Вот прямо ощущение весны какое-то появилось уже. Все, что вот чувствуется, что стопроцентная весна уже не отмотается назад, вот в эту вот зиму обратно. И сегодня мы обсуждаем следующее.
2: Обсуждаем мелочи, которые приносят нам счастье, потому что сегодня праздник, как раз Международный день счастья.
1: Счастье, красивые рассветы и закаты. Почему про шашлык никто не пишет? Все какие-то, вот я не знаю, лирические, романтические. Ребят, вот давайте честно скажем. Закаты у них там вот эти вот все мелочи вокруг надо замечать. Шашлык. Вот прям все на мангале. И все это ты можешь сожрать. А тут начинаются вот эти рассветы, закаты, что идете по пути Стаса Михайлова, да? Для тебя рассветы и туманы, а счет давай пополам, 50 на 50. Нет, дорогие мои, вот надо какие-то ближе истории, ближе какие-то жизненные.
0: Погода! On DFM!

0: ДФМ. Лучшие моменты.
1: Я вообще считаю, что, в принципе, человек не должен держать эмоции внутри себя. Это очень вредно для здоровья. И, понимаете, у нас у всех есть слезная железа. То есть, соответственно, если она есть, значит, мы должны ее использовать. Значит, она необходима для правильного функционирования нашего организма. А у нас как? Ты мальчик, ты не должен плакать. Сфигали! Сфигали он не должен плакать. Если есть такая функция, значит, должен. Потому что он тоже должен как-то разгрузить свою нервную систему и, соответственно, не стесняться. Я предлагаю вам, пацаны, как делать. Смотрите, сейчас. Значит, если вы должны тоже разгружать нервную систему.
2: Ну, хочется полнить иногда.
1: Хатико, белый бим, черное ухо. Включаете. И, значит, все ваши родственники, ваши дети, жена будут думать, что вы плачете над собачками, а вы плачете, потому что у вас какие-то вот трудности уже, и вы не вывозите всю эту семью на своем горбе. Ну, как я придумала?
2: Отлично.
1: Мне кажется, идеальная схема. И тогда вы и проплакались, да, прорыдались, еще все будут думать, что вы сентиментальный, какой вы добрый, симпатичный и так далее, да. Вот, еще все вас будут умиляться с ваших слез. Ну, и вы уже, вот вы уже не тряпка, которая распустилась, а лучший человек на земле. Все, все.
0: Погода! On DFM.

0: Реклама.
1: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0 плюс.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
5: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас Самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
7: Умный ритейл. Москва, Барклай, 6, строение 3, помещение 8, 28, ОГРН 117, 58, 47, 26, 16, 02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении Самокат 6+.
8: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, 8-ступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
9: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
3: По доле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Равирская панель» за 2025 год.
4: В «Ленте».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+. Азест.нефть. Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
8: Кофе хотите?
7: Это намек?
8: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
7: Нет кофе, нет бонусов?
8: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на Азест.нефть и получаете дополнительные бонусы.
9: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС Северо-Запад. Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
10: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
11: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
13: Подробности в том числе об условиях использование сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
14: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
15: ООО «Инстамарт-сервис», Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 18+, с 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
16: Next. А дальше тусовка.
17: On DFM.
16: Потому что...

0: ряд. То есть, вот, например, человек старался, готовил какое-то блюдо, очень старался, то есть, действительно, делал, потратил на это целый день, и вы так садитесь, такие, ну, честно говоря, есть это невозможно. Ужасно. Даже если вам не понравилось, в любом случае нужно сделать вид, что вам понравилось, чтобы не обидеть хозяйку дома, например, да?
1: Конечно,
0: и так далее.
1: Нет. Иногда, наоборот, даже человек, ну, ошибся. Ты его похвалил, он в следующий раз гораздо
0: лучше
1: будет.
0: Да. И вот получается, что какая-то... А как тогда? Мотивация тогда. Вот. Это же все. Вот слово мотивация мы можем сразу убирать. Вообще нафиг. Потому что если ты говоришь, ты крутой, у тебя все получится, а на самом деле ты же знаешь, что ты это говоришь Додику, у которого нифига не получается уже лет 10.
1: А понимаете? Он раз и вывезет.
0: А он раз и все. А может быть, это для него будет последней такой финальной точкой к старту настоящему. И как ракета он прямо в самое небо, в стратосферу.
1: Как говорится, не наврешь, не проживешь.

0: Реклама. Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-244-741.
1: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: А теперь тусовка. DFM. Потому что

0: Ladies and gentlemen, introducing Pagol.
1: Pagol.
0: DFM.
2: Моменты.
3: Сколько интересных вещей мы не увидели, потому что не было телефонов, да? А может быть, оно и хорошо, может быть, это и слава богу, действительно. Представляете, сколько мемов мы могли бы подарить этому миру, если бы в то время, когда мы чудили, были фотокамеры вот у каждого. Не вот эти вот фотоаппараты, знаете, Polaroid. Лишний раз не сфотографируешь, потому что дорого стоила вот эта вот кассета, вот эти все истории.
1: Да и пленку не так вставил, и все потом проявляешь, когда у тебя полкадра с одной стороны, полкадра с другой.
3: Мы потеряли вот этот момент, знаете, вот интересный момент, когда это такое удивление, сюрприз, когда ты идешь, значит, проявляешь пленку, тебе дают фотографии, ты начинаешь смотреть, что ты там нафотографировал, потому что ты же не видишь, у тебя, соответственно, нет же вот этого посмотреть, печатать. Нет. Mm-hmm. Ты просто обычно там, ну, пропечатать все кадры. Или некоторые брали пленку, потом смотрели, какие... Ну, обычно пропечатать все кадры. И вот ты смотришь, думаешь, боже мой, какую фигню. И вот из этих 36 кадров, дай бог, две нормальные фотки. Остальные просто или кривые, или косые, или там вообще что-то не щелкнулось, или что-то засвет какой-то. В общем, все равно это было прикольно, потому что среди вот этого, извините, овна можно было золото найти. Смотришь, боже, какая хорошая фотография. А распечатайте мне, пожалуйста, вот этот кадр 10 раз. И всем в подарок.
1: Ничего, с красными глазами оставьте.
3: Нормально, ничего страшного. Ну что, друзья, кстати, кто-то брал глянцевый, а кто-то матовый. Ты какие?
1: Матовый. Нет,
3: подожди. Я глянцевый всегда.
1: Я всегда матовый брал.
3: Мне почему-то казалось, что глянцевые как бы должны быть дороже, а продают по той же стоимости.
1: Они там, когда их трогаешь, там все время отпечатки пальцев на глянце.
3: Ну, зато красиво, дорого, богато смотрелось.
1: Да. Блестяще вот.
3: Такая история, да. Ой, господи. Сейчас, наверное, современные люди слушают нас, какую-то чушь вообще обсуждаем, не понимают о чем. Но если вы понимаете, о чем мы, дайте 5.
0: Ladies and gentlemen, introducing Pagol.
1: Pagol.

0: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредит. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Майские без продуктов. Остаются майскими без продуктов. С продуктами на майске поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его – фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
8: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
7: Пускай это.
8: «Полутон». В кино с 30 апреля. 18+.
9: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
10: Welcome back, and right now...
11: А теперь тусовка.
10: On DFM.
11: DFM. Потому что радио DFM.

0: DFM. Лучшие моменты.
1: Не могу пройти мимо вот этих стендов, где кормят бесплатной колбасой, сыром. Надо что-то попробовать. Какая жиза. А главное, хотите, я вас всех изображу? Вы же все ведете себя одинаково. Все люди, которые подходят к этому стенду с кубиками вот этой колбасы, сыра, они все ведут себя одинаково. Знаете как? Значит, делают такое, знаете, главное сделать деловое лицо дегустатора. Значит, в этот момент появляется деловое лицо дегустатора. Человек начинает пробовать, потом берет вторую и так пробует. Хорошо, но я сейчас к вам вернусь. Я сейчас... А что за колбаса? Что за... Где она лежит? Вот там, да? Хорошая колбаса, да. И, не, и почти никто не покупает потом эту колбасу и не покупает этот сыр. Но все обязательно сделают этот вид, что типа я сейчас ее возьму.
2: Обязательно, обязательно.
1: Да.
2: Можно еще, можно вот чуть-чуть еще попробую. Да.
1: И это, знаете, из той же серии, что сейчас мы еще походим и к вам вернемся. Да, на рынке вот это. Сейчас мы походим и к вам вернемся. Какой у вас тут... Ага, понятно, все. И точно никто не возвращается.
2: Мы вам перезвоним.
1: Это вообще классика жанра. Из этой же категории.
0: Погода! On DFM!

0: моменты.
1: А мы сегодня, друзья, обсуждаем мазохистов. Мазохист — это такой человек, который завидует чужому несчастью. Мазохист заправляет пододеяльники не только для себя, но и для всех своих соседей. Представляете, кстати, ведь есть же какие-то вещи, которые все не любят делать. А что, если в домашний чат написать объявление, услуга, раз в неделю приду, поменяю вам пододеяльник?
2: Хороший бизнес.
1: Или постельное белье. Да, там, не знаю, 300 рублей. Я вас уверяю, просто в этот день у вас будет все просто пишут, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. 300 рублей же не особенно много. А так, 10 квартир прошел, трешка в кармане. Ребята, я считаю, что мы придумали новый лайфхак и новый бизнес.
2: Пассивный доход.
1: Да, можно, конечно, взять, и побольше квартир, чтобы еще налоги заплатить.
2: Ошечку сделать, ИП, самозанятый, да, оформить.
1: Как обувальщик пододеяльников.

0: Реклама. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: «Пятерочка» выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
4: Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. 4 лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов. Полуфинал. Сегодня «Арсенал» «Атлетика» в 22:00. Только в ОККО. 18+.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калинина.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
10: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
11: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
12: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
13: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
14: Разницы нет, если есть Виброцил – универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил – сезон аллергенов и бацилл. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелионрус».
15: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
16: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
15: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
16: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
17: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
18: Up the next.
19: А дальше тусовка.
18: On DFM.
19: Потому что

0: Ladies and gentlemen, introducing Paco.
1: Paco.
0: DFM.
2: Моменты.
3: И вообще, если так посчитать, то женщине, конечно, быть очень дорого, друзья. Ну, это реально дорого. Если вы родились женщиной, то считайте, что вы сразу попали на бабки. Я сейчас без шуток говорю, потому что это потом обязательно маникюр, педикюр, там, брови, реснички, волосы, покраски, закраски. Ужас. И всякие эти косметика сколько стоит, это же вообще кошмар. А мужик что? А он, знаете, это... В штанах поправил, и идет красавец такой, все, все на него уже внимание обращать должны. Вот, понимаете, как и никаких

Вот и все. Поэтому вот как-то, видимо, это со временем оказалось, что это только женская проблема, а мужик может быть дровосеком. Ladies and gentlemen, introducing Pago. Pago. On DFM. Pago.

0: Реклама.
1: Два ГИ с подпиской Prime становятся скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2 ГИС от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.

0: Человеку достаточно 5 минут смотреть на речной пейзаж, чтобы прийти в состояние полного душевного комфорта. Так утверждают психологи.
1: А «Донстрой» утверждает, вы можете любоваться рекой не 5 минут, а сколько душе угодно. Только не пропустите старт продаж на острове в Москве. Видовые квартиры с окнами во всю реку. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дон.рф.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что

Radio DFM. DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Мурише. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поведают о новых позах в йоге.
2: Ну, кстати, я делаю дома виньясу. То есть,
3: Простите? Excuse me?
2: Виньяса.
1: И позволить себе чуточку больше.
2: Дамы и господа, топовый певец и крутой танцор Джейсон Деруло.
3: О, да я его на машине катал.
2: Да.
1: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
2: Только на радио DFM.
1: Реклама. Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. Четыре лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал. Сегодня Арсенал, Атлетика в 22:00. Только в ОККО. 18+.
4: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: Пятерочка выручает!
4: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
6: Любовь здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
4: 16+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.

0: Реклама. Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Если собрать всех любимых артистов телеканала РУ-ТВ вместе, можно услышать, как звучит наша необъятная страна. 21 мая все звезды сойдутся в ВТБ-арене. Артик и Асти, Зиверт, Дима Билан, Мари Краймбрери, Клава Кока, Сергей Лазарев, Артур Пирожков и другие любимые артисты. 21 мая. ВТБ-арена. 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Категория 16+.
2: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
3: Welcome back and right now.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Смотри Лигу Чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. 4 лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига Чемпионов, полуфинал. Сегодня Арсенал, Атлетика в 22:00. Только в ОККО. 18+.
1: Открывает дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Скупер. Доставка для дачи супер.
2: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Любовь здесь проходит проверку.
0: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: Реклама.
1: Два ГИС с подпиской Prime становятся скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40, город Москва. Сервис 2 ГИС от ООО «Дубль ГИС». УГРН 104-542-92-48-47, город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что...

Слушайте радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

что люди, поезда, другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

Радио DFM. Включи тусовку.